0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пердифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках ваш

0: тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пердифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар в Брюсселе принял участие в 13-м диалоге высокого уровня по вопросам политики и безопасности между Европейским Союзом и Центральной Азией. В ходе встречи было обсуждено развитие партнерства между Европейским Союзом и Центральной Азией в политической сфере, областях безопасности и устойчивости, а также процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого саммита «Европейский Союз-Центральная Азия», положенной совместной дорожной карты ЕС-Центральная Азия. В рамках диалога участники обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, предотвращения насильственного экстремизма и радикализма, управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков, регионального взаимодействия в водной сфере и взаимосвязанности, а также по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в государстве Кувейт Хусрав Назири в Эль-Кувейте встретился с генеральным секретарем диалога по сотрудничеству в Азии Насером Аль-Мутайри. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью данной организации по приоритетным направлениям, дальнейшим укреплением сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Было отмечено, что Таджикистан является активным членом диалога по сотрудничеству в Азии и вносит значительный вклад в продвижение целей и задач организации. При Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан создано государственное учреждение «Центр защиты данных». Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан Хаким Исмаилзода. Деятельность центра направлена на ускорение кибербезопасности и обеспечение защиты информации в государственных системах и хранилищах обработки данных. Для создания благоприятных условий для поддержки и развития профильных компаний в сфере информационных технологий в городе Душанбе функционирует IT-парк, в котором с использованием налоговых и таможенных льгот зарегистрированы 84 субъекта. В сфере создание правовых основ, инновационной деятельности и цифровых технологий с момента начала работы Агентства инноваций и цифровых технологий и по настоящее время в целях укрепления законодательной базы и повышения эффективности функционирования отрасли приняты и введены в действие 5 законов, 34 постановления правительства и 5 указов президента Республики Таджикистан. В честь Всемирного дня футбола Федерация футбола Таджикистана провела фестиваль футбола в Нью-Йорке с участием 100 детей разных возрастов и национальностей. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, фестиваль прошел в 9 утра по местному времени в спортивном комплексе Kingsbroad Athletic Fright в районе Бруклин, Нью-Йорка. В программе мероприятия были эстафеты, конкурсы, мастер-классы и другие спортивно-развлекательные активности. Фестиваль подчеркнул значимость инициативы по учреждению Всемирного дня футбола, принятой Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций по предложению президента Федерации футбола Таджикистана, президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, уважаемого Рустама Эмомали. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
4: Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф, дардро раф карда. Илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пардифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пардифен Актив.
7: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

немного о погоде. Сегодня в Таджикистане ясно. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. По Горно-Бадахшанской автономной области небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура на западе ночью от 17 до 22 градусов тепла. Местами до 24-26. Днем 31-36. Местами 38-40 градусов тепла. На востоке ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем от 20 до 25. По Сагдийской области сегодня ясно. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 22 до 27 градусов тепла. Днем от 38 до 43. В горах ночью от 11 до 16. Днем от 28 до 33 градусов тепла. По Хатлонской области также ясно. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 25 до 30 градусов тепла. Днем от 41 до 46. В предгорьях ночью от 20 до 25 градусов тепла. Днем от 33 до 38. По районам республиканского подчинения также сегодня ясная погода. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 24 до 29 градусов тепла. Днем от 38 до 43. В горах ночью от 15 до 20, а днем от 33 до 38 градусов тепла. В городе Душанбе также ясно и ветер южный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет составлять от 26 до 28 градусов тепла, а днем температура воздуха прогреется до 41-43 градусов тепла. Сегодняшний день в Таджикистане обещает быть очень жарким. В отдельных районах страны температура воздуха поднимется до 46 градусов, а в Душанбе – до 43. Такая погода требует особой осторожности, ведь высокая температура может стать причиной перегрева организма, теплового удара и обострения хронических заболеваний. В первую очередь постарайтесь сократить время пребывания на улице в самые жаркие часы, а это примерно с 11 утра до 5 часов вечера, а еще лучше до 6 или 7. Если есть возможность перенести все важные дела на раннее утро или поздний вечер, старайтесь сделать именно так. Даже несколько минут под палящим солнцем могут вызвать сильное перегревание, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов. Особое внимание стоит уделять питьевому режиму. В жару организм очень быстро теряет влагу, поэтому пейте воду регулярно, небольшими порциями, даже если не чувствуете жажды. Хорошим дополнением станут домашние компоты без большого количества сахара, несладкий зеленый чай или минеральная вода без газа. А вот сладкие газированные напитки и алкоголь лучше исключить, они только усиливают обезвоживание. Не менее важно правильно одеваться. Отдавайте предпочтение легкой, свободной одежде из натуральных тканей светлых оттенков. Она лучше отражает солнечные лучи и позволяет коже дышать. Обязательно надевайте головной убор, а если долго находитесь на улице, используйте солнцезащитный крем с подходящим уровнем защиты. В такие дни стоит пересмотреть и рацион питания. Организм легче переносит
жару, если пища не слишком тяжелая. Включите в меню больше свежих овощей, фруктов, зелени, кисломолочных продуктов и нежирных блюд. Старайтесь есть небольшими порциями несколько раз в день. Это позволит избежать дополнительной нагрузки на пищеварительную систему. Если вы работаете на открытом воздухе, обязательно делайте регулярные перерывы в тени или прохладном помещении. По возможности охлаждайте лицо, шею и руки прохладной водой. Даже несколько минут отдыха помогут снизить нагрузку на организм. Будьте особенно внимательны к детям. Они быстрее перегреваются и не всегда могут сказать, что чувствуют себя плохо. Не допускайте длительных прогулок под открытым солнцем и регулярно предлагайте ребенку воду. Не менее внимательно следует относиться и к пожилым родственникам, которые тяжело переносят высокие температуры. Помните и о домашних животных. У них всегда должен быть доступ к чистой прохладной воде и тенистому месту. Никогда не оставляйте животных и детей в закрытом автомобиле даже на несколько минут. Температура внутри машины поднимается до опасных значений очень быстро. Если вы почувствовали сильную слабость, головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение, спутанность сознания или потерю координации, это могут быть признаки теплового удара. Немедленно перейдите в прохладное место, выпейте воды, приложите прохладный компресс к голове, шее и запястьям. Если состояние не улучшается или человеку становится только хуже, необходимо незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. И еще один полезный совет. В жаркую погоду не забывайте проветривать помещение в утренние и вечерние часы, а днем держите окна закрытыми шторами или жалюзями. Это поможет сохранить прохладу в доме и уменьшить воздействие высокой температуры. Берегите себя и своих близких, соблюдайте самые простые рекомендации, которые помогут легче перенести экстремальную жару, сохранить здоровье и хорошее самочувствие даже в самые знойные летние дни. Это была информация о погоде на сегодня, а также небольшой совет по здоровью. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: 15-16 августа в городе Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости состоится второй чемпионат мира по национальной борьбе «Гуштенгири». Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены из более чем 70 стран мира. Борцы будут соревноваться в 9 весовых категориях, в частности 3 среди женщин и 6 среди мужчин. Победители в каждой весовой категории получат по 20 тысяч долларов, серебряные призеры по 10 тысяч долларов, а бронзовые призеры по 5 тысяч долларов. Напомним, что первый чемпионат мира по национальной борьбе «Гуштенгири» проходил с 28 по 31 августа 2024 года также в городе Душанбе. В нем принимали участие более 200 спортсменов из 60 стран мира. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Слушайте русский блог радио Садовое Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoedushanbe.tj.

0: Лето в самом разгаре, и синоптики сообщают, что в большинстве районов страны ожидается температура выше климатической нормы, из-за чего возрастает риск получить солнечный или же, что еще хуже, тепловой удар. Сегодня узнаем о симптомах и профилактических мерах. Солнечный и тепловой удар чреваты для человека многими неприятными или даже очень серьезными последствиями. Солнечный удар – это разновидность теплового воздействия. Инфракрасное излучение в первую очередь влияет на ткани головного мозга, что сопровождается кислородным голоданием. Тепловой же удар возникает при общем перегреве, что влияет на общее состояние организма. Подробнее в этой теме нам помог разобраться в врач-терапевт, нужный Владимир Владимирович.
1: Летом бывает два вида ударов. Тепловой удар и солнечный удар. Солнечный удар из-за нахождения под прямыми лучами солнца и происходит из-за того, что солнце разогревает и голову, и кровь, которая протекает в коже и под кожей. В результате температура тела повышается, и адаптационные резервы организма, которые реализуются через потение, иссякают, и человек теряет сознание, либо ему становится плохо, но это не так страшно, как тепловой удар. Тепловой удар намного тяжелее. Он происходит как в дневное время, когда может быть солнце или может его не быть, а также в ночное время, когда солнца уже нет. И зависит он от состояния температуры окружающей среды. Человек адаптируется к повышенной температуре вне себя через потение. То есть мы пьем воду, мы содержим внутри себя определенное количество жидкости в крови, в тканях, в органах. Когда становится жарко, мы потеем. Когда мы потеем, то вода испаряется с тела. Тело таким образом охлаждается, точно так же, как охлаждается холодильник, в котором испаряются разные теплоносители. Но бывают такие температуры, когда испарения с тела уже не хватает для того, чтобы охладить тело человека. И происходит и сгущение крови от того, что жидкая часть крови испаряется в виде воды. И от того, что при перегреве, так же как любая техника, телевизоры, сотовые телефоны, фотоаппараты, человек перегревается и начинает плохо работать. Начинает повышаться давление, появляется головная боль. Во всех внутренних органах накапливаются токсины, которые не могут выводиться. Происходит нарушение газообмена. Человек это чувствует, появляется слабость, он чувствует, что готов упасть в обморок. Вот. Появляется жажда, хочется куда-нибудь в холодное помещение, в холодное место. Но бывает так, что человек не находит ни холодной воды, ни холодного помещения. Тогда давление падает и наступает обморок. Все хронические заболевания, которые есть у человека, они усугубляют тяжесть теплового удара, потому что они тут же обостряются. Ну, в разной степени. Например, гастрит или язва, конечно, не обострится, но они вызовут более быстрое наступление состояния дистресса. Хочу пояснить, что в медицине есть понятие стресса и дистресса. Стресс – это когда нить натягивается, но не рвется, а дистресс – это когда рвется. Чаще всего люди называют стрессом именно дистресс. И вот этот дистресс как раз и происходит при перегреве, когда начинают отказывать внутренние органы. Профилактика теплового удара простая. Не допускать перегрева организма. Находиться в прохладных помещениях летом, там, где работает кондиционер. Пить много жидкости, потому что должно быть потение. Можно носить с собой воду во флаконах, обливаться, брызгать друг на друга. Любыми способами охладить тело. Носить на голове панамы, чтобы лучи солнца не попадали на голову и не грели. Если вы чувствуете, что тепловой удар начинается у вас, заболела голова, появилась слабость, чувствуете дурноту, надо солнце перейти в тень, попить воды, прилечь лучше найти помещение с кондиционером, где можно охладиться. Если это происходит у другого человека, человек может упасть, потерять сознание. Для этого надо его удобно уложить, чтобы он лежал на ровной поверхности, чтобы не запал язык. Ноги немного приподнять вверх, чтобы кровь прилила к голове, чтобы человек вышел из обморока. Побрызгать водой на лицо, на руки, на ноги, полить водой на одежду. Можно человека занести в помещение, где есть кондиционер, или опуститься в подвал, в любое прохладное помещение внизу, унести в тень, не оставлять человека на свету и в жарком месте. Если это не помогает, то вызывать скорую, потому что скорая помощь отвезет человека в больницу, где могут спасти. Тепловые удары постоянно являются причиной смерти людей. Очень внимательно относитесь к своему самочувствию, чтобы не допустить развития теплового удара. И обязательно смотрите за окружающей средой. Находитесь ли вы в сильной жаре, и сможете ли вы избежать теплового удара, чтобы уйти куда-нибудь в какое-нибудь из помещений. Потому что опасность теплового удара подстерегает летом каждого человека. Хочу особое внимание уделить детям. У маленьких детей теплорегуляция значительно слабее, чем у взрослого человека. И дети подвержены тепловым ударам во много раз сильнее, чем взрослые. Например, вы все читаете в новостях, что периодически маленьких детей оставляют в закрытых машинах. И пока мама на 5-10-15 минут ушла в торговый центр, ребенок в это время погибает от теплового удара. Поэтому заботьтесь в первую очередь о детях, чтобы у ребенка была вода, панамка и что-нибудь прохладное рядом. Кроме детей, еще риску получить тепловой удар подвержены люди старшего возраста, потому что у них терморегуляция, во-первых, слабее в силу лет, а во-вторых, люди с каждым годом теряют жидкость. Например, к 70 годам мужчина теряет 30% воды внутри тканей, женщина 50%. За счет этого внутренние органы содержат малое количество жидкости, и из-за тепла эта жидкость, которая есть, быстро сгущается, и приходится им либо пить воду, либо состояние резко ухудшается. Кроме этого, подвержены повышенному риску теплового удара люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с гипертонией, потому что в начале нагрева артериальное давление повышается до значительных цифр. У любого человека, у гипертоника особенно. Хотя при обмороке происходит снижение, например, 60 на 0, то есть есть феномен нуля, когда при перегреве нижнее давление не определяется совершенно. То есть капилляры расширены. Человек стоять на ногах не может, и к нему возвращается сознание только лежа, особенно если конечность его приподнята. Подытоживая сказанное, я скажу, что пейте воду, держите воду при себе, старайтесь меньше находиться на солнце, прогнозируйте, сколько вы будете находиться на солнце, где вы можете охладиться, либо зайти в помещение, в магазин с кондиционером. Не стесняйтесь потеть, не стесняйтесь зайти в кафе, где посидеть у работающего кондиционера, попросить что-нибудь холодненькое попить. Смотрите за своими детьми, потому что ребенок, который с вами находится, может получить тепловой удар тогда, когда вы еще даже не почувствовали никаких признаков, что вы перегреваетесь.
0: Повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, усиление потоотделения, учащение дыхания и пульса, головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота и рвота. В тяжелых ситуациях потеря сознания и судороги являются основными признаками солнечного и теплового удара. Отмечу, что также существует три разновидности последствий солнечного и теплового удара. В первом случае может остановиться дыхание и сердце. во втором – остановка сердца и кома, в третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич. Что касается профилактики, в жаркие солнечные дни лучше носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову стоит защищать легкими светлыми головными уборами или зонтом. В жаркую погоду головной убор смачивать водой. Рекомендуется глаза защищать темными очками. Необходимо регулярно принимать прохладные, не холодные напитки. Жажду предпочтительно утолять, используя подсоленную воду или воду с лимоном. Зеленый чай, не сладкий сок. Запрещается употреблять кофе для утоления жажды. При приеме солнечных ванн в горизонтальном положении голова должна быть чуть приподнята, лицо накрыто шляпой или полотенцем. Нельзя играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры. При активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает. Необходимо избегать длительных работ или пребывания на солнцепеке. На улице нужно избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени. Без особых причин в очень жаркую погоду не стоит выходить из дома или же делать это до 12 часов и после 4-5 часов вечера. На отдыхе стоит пользоваться солнцезащитными кремами, не находиться под прямыми лучами солнца, не употреблять алкоголь и жирные продукты. Человеку зачастую бывает плохо жарким летом в переполненных автобусах или маршрутках. В таком случае можно воспользоваться небольшим лайфхаком. Заранее купить бутылочку с водой из холодильника и, находясь в транспорте, прикладывать ее к шее, сбоку, к еремной вене. Так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия хронических заболеваний горла. Берегите себя и своих близких. Мы прервемся на очередную музыкальную паузу, а после будем вместе.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

На сегодняшний день в городе Душанбе полностью в электронном формате предоставляется более 3700 государственных услуг. Об этом в ходе пресс-конференции исполнительного органа государственной власти города Душанбе сообщил первый заместитель председателя города Душанбе Бахтиё Шарифи. Было отмечено, что в рамках реализации электронной политики «Умный платеж» к настоящему времени к системе подключено 308 структур городских предприятий и учреждений министерств и ведомств, а также 18 банков страны. Сообщалось, что в рамках проекта «Электронная карта города Душанбе», реализация которого включает 8 этапов, в настоящее время полностью завершены 2 этапа – картографирование и проектирование системы. Работы на остальных этапах продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Бахтиёр Шарифи отметил, что благодаря эффективной реализации программ и планов экономического и цифрового развития, внедрению интеллектуальных решений и расширению использования высоких технологий, Душанбе вступил на новый этап эффективного городского управления. В ходе пресс-конференции также было сообщено, что в настоящее время в рамках проекта «Умный город» уже реализовано более 20 различных интеллектуальных проектов. С 1 по 31 августа на основании решения председателя города Душанбе в столице и ее районах пройдет ярмарка продажа школьной формы и школьных принадлежностей, которая проводится ежедневно во всех 4 районах столицы. В ней примут участие швейные предприятия и производственные цеха страны, представляющие школьную форму, изготовленную в соответствии с рекомендациями по школьной форме для учащихся общеобразовательных учреждений, разработанными Министерством образования и науки Республики Таджикистан.

0: Первый международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка объединяет сердца» пройдет с 17 по 20 сентября в Государственном цирке Таджикистана в честь 35-летия государственной независимости страны. Фестиваль проводится при поддержке правительства Республики Таджикистан и Министерства культуры Республики Таджикистан. В работе фестиваля примут участие творческие лица со всего мира. Его целью является популяризация циркового искусства, содействие обмену опытом между профессионалами и укрепление международных культурных связей. Вы слушали новости на радио Садуи Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душанбе, с вами я, Ангелина Салихова. А сегодня в рубрике «Актуальный вопрос» у нас действительно достаточно актуальная тема – здоровый образ жизни и утренняя гимнастика. Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде природной, технической и социальной.

Дальное и активное долголетие. Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни человека. Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляясь с трудностями. А если придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радости жизнь. Здоровье – бесценное богатство каждого человека в отдельности и всего общества в целом. Как же укрепить свое здоровье? Ответ прост – вести здоровый образ жизни.

Итак, первое. Режим дня и здоровье человека. Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по индивидуальному плану. Так, например, режим дня студента определен учебным планом занятий в учебном заведении. Режим военнослужащего – распорядком дня, утвержденным командиром воинской части. Режим работающего человека – началом и концом рабочего дня. Таким образом, это установленный распорядок жизни человека, который включает в себя труд, питание, отдых и сон. Главной составляющей режима жизнедеятельности человека является его труд, который представляет целесообразную деятельность человека, направленную на создание материальных и духовных ценностей. Режим жизнедеятельности человека должен быть подчинен прежде всего его эффективной трудовой деятельности. Работающий человек живет в определенном ритме. Он должен в определенное время вставать, выполнять свои обязанности, питаться, отдыхать и спать. И это неудивительно. Все процессы в природе подчинены в той или иной мере строгому ритму. Чередуются времена года, ночь сменяется днем, день снова приходит на смену ночи. Ритмичная деятельность – один из основных законов жизни и одна из основ любого труда. Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья. В трудовой деятельности человека участвует весь организм как целое. Трудовой ритм задает ритм физиологический, в определенные часы организм испытывает нагрузку, вследствие чего повышается обмен веществ, усиливается кровообращение, а затем появляется чувство усталости. В другие часы, дни, когда нагрузка снижается, наступает отдых после утомления, восстанавливаются силы и энергия. Правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека. Теперь необходимо остановиться на вопросе об отдыхе. Отдых – это состояние покоя или активной деятельности, ведущее к восстановлению сил и работоспособности. Наиболее эффективным в деле восстановления работоспособности является активный отдых, который позволяет рационально использовать свободное время. Чередование видов работы – грамотное сочетание умственного и физического труда. Физическая культура обеспечивает эффективное восстановление сил и энергии. Отдыхать человеку требуется ежедневно, еженедельно, выходные дни, ежегодно во время очередного отпуска, используя свободное время для укрепления физического и духовного здоровья.

На втором месте у нас рациональное питание и его значение для здоровья. Извечное стремление людей быть здоровыми и работоспособными привело к тому, что в последнее время много внимания стало уделяться рациональному питанию как одному из важных компонентов здорового образа жизни. Правильное научно обоснованное питание – это важнейшее условие здоровья, работоспособности и долголетия человека. С пищей человек получает все необходимые элементы, которые обеспечивают организм энергии, необходимой для роста и поддержания жизнедеятельности тканей. Необходимые организму питательные вещества подразделяются на 6 основных типов – углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные элементы и вода. Правильно питаться – это значит получать с пищей в достаточном количестве и в правильном сочетании все, что требуется организму. Правильное питание – это прежде всего разнообразное питание с учетом генетических особенностей человека, его возраста, физических нагрузок, климатических и сезонных особенностей окружающей среды. Оно позволяет организму максимально реализовать его генетический потенциал. Однако превзойти этот потенциал организм не в состоянии, как бы хорошо не было организовано питание. Необходимо отметить, что нет таких пищевых продуктов, которые сами по себе были бы хорошими или плохими. Питательной ценностью в той или иной степени обладают все пищевые продукты, но не существует и некой идеальности пищи. Важно не то, что мы едим, а сколько едим, когда едим и в каких сочетаниях съедаем те или иные продукты.

Третье – это влияние двигательной активности и закаливания. Физическая культура всегда занимала ведущее место в подготовке человека к активной плодотворной жизнедеятельности. Она успешно может решить проблему нарушенного равновесия между силой эмоциональных раздражителей и реализацией физических потребностей тела. Это верный путь к укреплению духовного и физического здоровья. Физическая культура оказывает важное воздействие на умение человека приспосабливаться к внезапным и сильным функциональным колебаниям. Всего у человека 600 мускул, и этот мощный двигательный аппарат требует постоянной тренировки упражнений. Мышечные движения создают громадный поток нервных импульсов, направляющихся в мозг, поддерживают нормальный тонус нервных центров, заряжают их энергией, снимают эмоциональную перегрузку. Кроме того, люди, постоянно занимающиеся физической культурой, внешне выглядят более привлекательными. Занятия физической культурой – лучшая мера профилактики употребления алкоголя, курения и наркомании. Тренированность придает человеку уверенность в себе. Люди, постоянно занимающиеся физической культурой, меньше подвержены стрессу. Они лучше справляются с беспокойством, тревогой, угнетенностью, гневом и страхом. Они не только способны легче расслабиться, но и умеют снять эмоциональное напряжение с помощью определенных упражнений. Физически тренированные люди лучше справляются с болезнями. Им легче вовремя засыпать, сон у них крепче. Им требуется меньше времени, чтобы выспаться. Некоторые физиологи считают, что каждый час физической активности продлевает жизнь человека на 2-3 часа.

0: А теперь немного об утренней зарядке. Ежедневная утренняя зарядка – это обязательный минимум физической нагрузки за день. Необходимо сделать ее такой же привычкой, как умывание по утрам. Все люди на Земле прекрасно знают о пользе зарядки по утрам для всего организма. Об этом рассказывают еще в начальной школе, стараясь привить привычку вести здоровый образ жизни каждому ребенку. Однако на самом деле мало кто готов встать с утра пораньше и сделать хотя бы несколько элементарных упражнений. Хотелось бы отметить, что у нас в стране проводятся групповые утренние субботние зарядки, которые уже несколько лет активно проводятся по поручению основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Но не обязательно участвовать на групповых зарядках. Как уже было отмечено, зарядку можно делать и одному. Если пересилить себя и начать раньше просыпаться по утрам для зарядки, то это, несомненно, улучшит настроение, самочувствие, повысит организованность и дисциплинированность. Вы зарядитесь бодростью на весь день. Зарядка, особенно в сочетании с контрастным душем, помогает лучше проснуться и лучше себя чувствовать, чем вы будете эти 10 минут просто валяться, пытаясь встать с кровати. Особенно продуктивно выполнять зарядку на свежем воздухе. Также сейчас многие фитнес-клубы работают 24 часа в сутки и позволяют посещать их с утра. Это будет некая замена зарядки на свежем воздухе, если у вас рядом с домом нет парков или скверов, где бы вы могли делать упражнения. Какое же влияние утренняя зарядка оказывает на организм человека? В первую очередь, пользой утренней зарядки является то, что она способна приучить вас к режиму. Также зарядка помогает улучшить обменные процессы в организме, повысить устойчивость организма к стрессам, продлевает молодость, в организме замедляются процессы старения, происходит активация клеток головного мозга, позволяя сохранить ясность ума весь день. Человек становится более выдержанным и спокойным. Утренняя зарядка помогает держать себя в форме, а также сбросить лишний вес. Физические упражнения помогут улучшить сон, аппетит, повысить работоспособность, избавиться от сонливости и вялости. Но также имеются и противопоказания. Если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет никаких отклонений в физическом и психическом развитии, зарядку вы можете делать смело, не боясь последствий. Однако, если у вас проблемы с сердцем, суставами, спиной, то необходимо проконсультироваться с врачом на предмет того, какие упражнения вам показаны, а какие пока лучше не практиковать. Противопоказаний к утренней зарядке совсем немного. Практически любой человек, за некоторыми исключениями, может ею заниматься. В основном к противопоказаниям относятся простудные заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой тела, кровоточение, воспалительные процессы, нарушение давления, злокачественные опухоли, заболевания почек. И наверняка у многих наших слушателей появился вопрос: и как же делать зарядку по утрам? Прежде всего, необходимо установить вашу возрастную категорию, так как продолжительность зарядки для каждого возраста своя. Если вы делаете зарядку со своим ребенком, следует помнить, что дети быстро утомляются и переключают внимание, поэтому продолжительность зарядки для них не должна превышать 10 минут. Если малыш совсем маленький, 2-3 года, то следует приучать его к зарядке через игру, самим весело показывая упражнения. Если вы чувствуете, что ребенок устал, лучше прекратить занятия, иначе он переутомится еще больше и у него напрочь отпадет желание делать зарядку. С ребенком постарше можно постепенно увеличивать длительность и интенсивность тренировки, включая более сложные упражнения, но контролировать состояние ребенка на предмет усталости нужно обязательно. Как я уже отмечала, занятия лучше проводить на свежем воздухе, но если это невозможно, то в хорошо проветренном помещении. В дальнейшем ребенок сам сможет при желании увеличить время занятия и его элементы. Взрослый человек может выполнять зарядку уже более насыщенно, но продолжительность не должна быть более 30 минут, так как главное для зарядки – это растормошить организм, дать ему проснуться, а не нагружать его ненужными лишними упражнениями. В пожилом возрасте от 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин выполнять зарядку также очень полезно. Время можно немного снизить, если вы чувствуете, что вам тяжело даются некоторые упражнения. Не нужно перенапрягаться и делать дополнительную нагрузку на сердце и органы дыхания. Зарядку в таком возрасте полезно совмещать с душем или обливанием. Часто можно встретить пожилых людей, занимающихся так называемой финской скандинавской ходьбой. Это великолепная альтернатива зарядке по утрам, так как заниматься ею легко. Противопоказаний к ней нет практически никаких. Продолжительность зарядки не должна быть более 30 минут. Упражнения в любом возрасте должны должны быть легкими. Поднятие тяжести с утра лучше не выполнять, особенно в пожилом возрасте, чтобы не сорвать спину. А к комплексу упражнений можно внести упражнения шеи, туловища, рук и ног. А на этом наша рубрика «Актуальный вопрос» подходит к концу. Берегите себя и свое здоровье, чаще занимайтесь утренней гимнастикой, ешьте полезную пищу и больше внимания уделяйте своему здоровью и здоровью своих близких.
1: Слушайте русский блог радио «Садовое Душанбе» каждый день с 11 до часу дня на волне 102,2 FM в городе Душанбе, 102,2 FM в Сагдийской области, 103,1 FM в Хатлонской области и 102,5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoedushanbe.tj.
2: В эфире информационная служба радио «Садовое Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Вы на волне 102,2 FM. Это радио «Садовое Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В сентябре в республике состоится фестиваль национальных спортивных игр, который проводится на основании графика проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок и конкурсов культурно-просветительского характера и народных традиций в республике Таджикистан на 2026 год, утвержденного распоряжением президента республики Таджикистан. Фестиваль национальных спортивных игр проводится с целью возрождения и развития национальных видов спорта, воспитания подрастающих поколения в духе уважения и почитания истории и национальных традиций предков, а также укрепления здорового образа жизни, формирования чувства национального самосознания и самопознания, повышения политической бдительности и профилактики нежелательных явлений среди подростков и молодежи. Фестиваль будет проводиться по 8 видам спорта, в частности традиционной национальной борьбе, поло, плаванию, тяжелой атлетике, армрестлингу, бегу на дистанции 200, 400 и 800 метров, шахматам и перетягиванию каната, а также по 10 видам показательных игр – петушиные бои, чилик-дангал, ланкабузи, игра в кости, стрельба из лука, фехтование, стрельба из рогатки, метание камней из пращи, хойталак и запуск воздушных змеев на уровне городов и районов республики. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Команда «Радио Мир Беларусь» впервые выпустила книгу. А также новости из Кыргызстана и Азербайджана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Новый горнолыжный курорт в Кыргызстане сможет принимать до 4 миллионов туристов ежегодно. Его строят в Иссык-Кульской области. Курорт объединит сразу три горные вершины, а первые склоны туристы смогут увидеть уже в этом сезоне. Асель Усенова побывала на запуске первой канатной дороги.
2: Претендовать на лидерство в Центральной Азии у курорта есть все причины. К предстоящей зиме здесь запустят 47 километров трасс. А это в два раза больше, чем на соседних курортах Казахстана и Узбекистана. Подъемники строит австрийская компания. На техническом запуске дали старт двум линиям канатных дорог. Сейчас ведется строительство еще четырех таких же. А вот оборудовать горнолыжные склоны доверили российской компании, говорит пресс-секретарь комплекса Бермет Курманбекова.
3: Это компания, которая строила лыжные трассы, проектировала, строила лыжные трассы в таких курортах, как Манжирок на Алтае, в Сочи, в Розовых Хуторе, в Красной Поляне, где как раз таки проходили Олимпийские игры.
2: Но главным центром зимнего отдыха в Иссык-Кульской области пока остается Каракол. В Джиргалане всю инфраструктуру и коммуникации приходится поднимать с нуля. Профильные ведомства работают комплексно, говорит директор курорта Джерканбек Максутов.
4: Это проект государственного значения. Все министерства ведомство нам помогает, то есть дорогу строит Министерство транспорта, электроснабжения, Министерство энергетики, Гострой строит административные здания. Очистное сооружение мы проводим за счет государства, за счет республиканского бюджета до точки подключения.
2: Инвесторам зеленый свет. Мистер Ван уже освоился в Кыргызстане. За плечами четырехзвездочный отель в Бишкеке. Строительство в горах считает рискованным, но верит в потенциал региона. Иностранным предпринимателям земли выдают в аренду на 49 лет.
5: Но у нас такой опыт нету здесь строить, потому что здесь рядом нету комплектующих завод. Придется еще возить далеко сырье. Это у нас такого опыта нету. Но мы постараемся. Мы или не теряем очень хорошо.
2: Возводить горнолыжный гигант будут в три этапа. Полностью завершить масштабное строительство планируют к 2032 году. После финального запуска курорт сможет принимать до 4 миллионов туристов ежегодно.
0: Азербайджан.
1: 116 современных нарядов от 15 дизайнеров представили в Баку. Модный показ прошел в Азербайджанском национальном музее ковра. Источником вдохновения для модельеров послужили эскизы народного художника Летифа Керимова. Эльшан Алиев оценил коллекцию.
6: Традициям азербайджанского ковроткачества сотни лет. Этот вид искусства включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ковровые мотивы всегда побуждали художников к созданию новых идей. На манекенах не просто наряды, а настоящие произведения искусства. Изысканный шелк всех цветов радуги, а главный акцент – роскошные ковровые узоры. Это смелое сочетание вековой символики и модных трендов, говорит заслуженный деятель искусства Азербайджана, модельер-дизайнер Фахрия Халафова.
7: Готовясь к этому проекту, мы очень долгое время находили в здании этого прекрасного музея, черпали отсюда вдохновение. И самое главное, что именно эти красоты сегодня будут продемонстрированы на подиуме.
6: Орнаменты азербайджанских ковров, сакральная геометрия, в которой зашифрованы цветы, мифические драконы и лесная живность. Коллекция создавалась практически вручную. Это тончайшая работа, требующая колоссального терпения, времени и, конечно, богатой фантазии. Вот что отметила в беседе с нами директор Азербайджанского национального государственного музея ковра Азербайджана Амина Меликова.
8: 15 дизайнеров, азербайджанских дизайнеров, которые работают в стиле этно, они работали с сотрудниками нашего музея. И вдохновившись орнаментами азербайджанских традиционных ковров, они создали сегодняшнюю коллекцию.
6: Над этой этнографической линией модельер Фахрия Халафова трудилась не один год. В ее основе только натуральный шелк. В каждом наряде культура азербайджанского народа. Прежде чем перенести декор на ткань, дизайнер месяцами исследовала старинные полотна и тем самым расшифровывала почерк почерк мастериц разных школ ковроделия.
7: И на протяжении многих веков создавались наипрекраснейшие орнаменты, среди которых такие известные, как бута, ковровые орнаменты. Я же для завершения своей коллекции создала орнамент цветка хары-бюль-бюль. Это уникальный цветок, который цветет только в Шуше. И представила я его в виде символических ковровых орнаментов.
6: Фестиваль объединил сотни ценителей искусства. Зрители показа долго не отпускали с подиума авторов изысканных коллекций и их моделей.
0: Беларусь.
1: Команда «Радио Мир Беларусь» впервые выпустила книгу. В ней описан путь, который проделали 70 предприятий страны, большинство из которых начали работать в первой половине 20 века, а часть из них еще в 19-м. Главная особенность в том, что почти все заводы действуют до сих пор и выпускают современную продукцию. Подробности у Екатерины Дорошевич.
9: Книга родилась из проекта на «Радио Мир Беларусь». Он выходил в эфир в 2024 году в год качества. Заместитель главного редактора Анна Иваницкая собрала малоизвестные исторические факты, а дополнили их редкими архивными фотографиями.
10: Я находила такие факты, которые удивляли даже сами предприятия, и они меня заставляли перепроверять и потом доказывать им, что это действительно так и было. Вот, допустим, наш один из производителей молочных изделий, он узнал, какой формы у них были сырки. На самом деле. Вот эти сладкие сырки, к которым мы привыкли, на самом деле, они у нас сейчас знаменитые наши глазированные. Они такой продолговатой формы, они были круглые, как шайба.
9: Особенность этого издания в том, что в основу его легли уникальные архивные записи, говорит главный редактор «Радио Мир Беларусь» Ирина Мартьянова.
11: Это старые оцифрованные пленки. 50-60-е годы, когда зарождалась промышленность Беларуси. Наши коллеги тоже ездили, снимали, брали интервью, синхроны у тех, кто стоял у конвейеров, у бригадиров. По сути, это история от первого лица.
9: Услышать уникальное интервью можно было в радиоэфире, а в интерактивной книге есть QR-код, который дает читателю доступ к ним. Это десятки редких архивных свидетельств прошлого века. Книга о белорусских предприятиях от «Радио Мир Беларусь» выпущена тиражом в 500 экземпляров.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российской и украинской певицы Анны Асти, бывшей солистки группы «Артик и Асти». Она родилась 24 июня 1990 года в Черкасах. Свои первые композиции она начала писать в 2007 году, после расставания с молодым человеком. В 2010 году продюсер Артем Умрихин после ухода из группы группы «Караты» задумал создать новый музыкальный проект «Артик и Асти». В интернете он наткнулся на записи Анны и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию «Антистресс», которая не имела большого успеха. Однако у следующей композиции «Моя последняя надежда» был стремительный рост. Через три года группа выпустила дебютный альбом «Рай 1 на двоих», после записи которого переехала из Киева в Москву. После выхода уже второго студийного альбома «Здесь и сейчас» музыкальный коллектив обрел большую популярность. В частности, пластинка была признана российским альбомом года в 2015 году по версии аудиосервиса Яндекс.Музыки и заняла девятую строчку рейтинга самых скачиваемых альбомов в русскоязычном iTunes. Но самой успешной работой для «Артик и Асти» стал совместный хит с Артемом Качером «Грустный дэнс», который имел свыше 2 миллионов радиоэфиров и в будущем вошел в первую часть студийника 7. 2 ноября 2021 года «Артик» объявил об уходе певицы Асти из группы. С момента ухода Анна начала собственную сольную карьеру. Давайте начнем наш сегодняшний хит-парад с трека «Грустный дэнс».

полети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

конце 2021 года певица представила свой сольный проект «Анна Асти», а уже в начале следующего года выпустила дебютный сингл «Феникс», став артисткой лейбла Universal Music Russia. Однако в марте того же года исполнительница после закрытия лейбла стала выпускать последующие релизы на мета-лейбле. Первым синглом на мета-лейбле «Анна Асти» стала совместная работа с Филиппом Киркоровым «Хобби», выпущенная 29 апреля 2022 года.

Спустя пару месяцев Анна выпустила еще несколько треков, среди которых «По барам» и «Ночью на кухне» были самыми топовыми. В конце 2022 года исполнительница получила свою первую награду в сольной карьере на фестивале «Песня года». Через год Анна представила очередные хиты «Верю в тебя» и «Царица». Кстати, предлагаю завершающей песней поставить именно «Царицу».

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. Международная выставка изобретений женщин-изобретателей состоится 16 по 18 июля в городе Сеуле, Республики Корея. Мероприятие объединит талантливых женщин-новаторов со всего мира для демонстрации передовых разработок и обмена опытом. Участницы смогут представить свои изобретения на международной площадке, расширить профессиональные связи и внести вклад в повышение научно-технического имиджа страны. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: طفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار عشق چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوابکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
1: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بخوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود می‌سازد سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلاً با دکتر مصلحت کنید
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند با سلامتی ضرر رساند. تابستانی بی خطر کفیل سلامتی شماست.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар в Брюсселе принял участие в 13-м диалоге высокого уровня по вопросам политики и безопасности между Европейским Союзом и Центральной Азией. В ходе встречи было обсуждено развитие партнерства между Европейским Союзом и Центральной Азией в политической сфере, областях безопасности и устойчивости, а также процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого саммита «Европейский Союз-Центральная Азия», положенной совместной дорожной карты ЕС-Центральная Азия. В рамках диалога участники обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, предотвращения насильственного экстремизма и радикализма, управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков, регионального взаимодействия в водной сфере и взаимосвязанности, а также по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в государстве Кувейт Хусрав Назири в Эль-Кувейте встретился с генеральным секретарем диалога по сотрудничеству в Азии Насером Аль-Мутайри. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью данной организации по приоритетным направлениям, дальнейшим укреплением сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Было отмечено, что Таджикистан является активным членом диалога по сотрудничеству в Азии и вносит значительный вклад в продвижение целей и задач организации. При Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан создано государственное учреждение «Центр защиты данных». Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан Хаким Исмаилзода. Деятельность центра направлена на ускорение кибербезопасности и обеспечение защиты информации в государственных системах и хранилищах обработки данных. Для создания благоприятных условий для поддержки и развития профильных компаний в сфере информационных технологий в городе Душанбе функционирует IT-парк, в котором с использованием налоговых и таможенных льгот зарегистрированы 84 субъекта. В сфере создание правовых основ инновационной деятельности и цифровых технологий с момента начала работы Агентства инноваций и цифровых технологий и по настоящее время в целях укрепления законодательной базы и повышения эффективности функционирования отрасли приняты и введены в действие 5 законов, 34 постановления правительства и 5 указов президента Республики Таджикистан. В честь Всемирного дня футбола Федерация футбола Таджикистана провела фестиваль футбола в Нью-Йорке с участием 100 детей разных возрастов и национальностей. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, фестиваль прошел в 9 утра по местному времени в спортивном комплексе Kingsbroad Athletic Fright в районе Бруклин, Нью-Йорка. В программе мероприятия были эстафеты, конкурсы, мастер-классы и другие спортивно-развлекательные активности. Фестиваль подчеркнул значимость инициативы по учреждению Всемирного дня футбола, принятой Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций по предложению президента Федерации футбола Таджикистана, президента Центральной Азиатской футбольной ассоциации, уважаемого Рустама Эмомали. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
4: Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф, дардро раф карда. Илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Каблан бо духтур маслиҳат.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: شما سولفه شدید؟ شما را ناراحت میکند؟ شربت برمیسال سولفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Ну и немного о погоде. Сегодня в Таджикистане ясно. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. По Горно-Бадахшанской автономной области небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура на западе ночью от 17 до 22 градусов тепла. Местами до 24-26. Днем 31-36. Местами 38-40 градусов тепла. На востоке ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем от 20 до 25. По Сагдийской области сегодня ясно. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 22 до 27 градусов тепла.

Ночью от 20 до 25 градусов тепла, днем от 33 до 38. По районам республиканского подчинения также сегодня ясная погода. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 24 до 29 градусов тепла, днем от 38 до 43. В горах ночью от 15 до 20, а днем от 33 до 38 градусов тепла. В городе Душанбе также ясно и ветер южный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет составлять от 26 до 28 градусов тепла, а днем температура воздуха прогреется до 41-43 градусов тепла. Сегодняшний день в Таджикистане обещает быть очень жарким. В отдельных районах страны температура воздуха поднимется до 46 градусов, а в Душанбе – до 43. Такая погода требует особой осторожности, ведь высокая температура может стать причиной перегрева организма, теплового удара и обострения хронических заболеваний. В первую очередь постарайтесь сократить время пребывания на улице в самые жаркие часы, а это примерно с 11 утра до 5 часов вечера, а еще лучше до 6 или 7. Если есть возможность перенести все важные дела на раннее утро или поздний вечер, старайтесь сделать именно так. Даже несколько минут под палящим солнцем могут вызвать сильное перегревание, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов. Особое внимание стоит уделять питьевому режиму. В жару организм очень быстро теряет влагу, поэтому пейте воду регулярно, небольшими порциями, даже если не чувствуете жажды. Хорошим дополнением станут домашние компоты без большого количества сахара, несладкий зеленый чай или минеральная вода без газа. А вот сладкие газированные напитки и алкоголь лучше исключить, они только усиливают обезвоживание. Не менее важно правильно одеваться. Отдавайте предпочтение легкой, свободной одежде из натуральных тканей светлых оттенков. Она лучше отражает солнечные лучи и позволяет коже дышать. Обязательно надевайте головной убор, а если долго находитесь на улице, используйте солнцезащитный крем с подходящим уровнем защиты. В такие дни стоит пересмотреть и рацион питания. Организм легче переносит жару, если пища не слишком тяжелая. Включите в меню больше свежих овощей, фруктов, зелени, кисломолочных продуктов и нежирных блюд. Старайтесь есть небольшими порциями несколько раз в день. Это позволит избежать дополнительной нагрузки на пищеварительную систему. Если вы работаете на открытом воздухе, обязательно делайте регулярные перерывы в тени или прохладном помещении. По возможности охлаждайте лицо, шею и руки прохладной водой. Даже несколько минут отдыха помогут снизить нагрузку на организм. Будьте особенно внимательны к детям. Они быстрее перегреваются и не всегда могут сказать, что чувствуют себя плохо. Не допускайте длительных прогулок под открытым солнцем и регулярно предлагайте ребенку воду. Не менее внимательно следует относиться и к пожилым родственникам, которые тяжело переносят высокие температуры. Помните и о домашних животных. У них всегда должен быть доступ к чистой прохладной воде и тенистому месту. Никогда не оставляйте животных и детей в закрытом автомобиле даже на несколько минут. Температура внутри машины поднимается до опасных значений очень быстро. Если вы почувствовали сильную слабость, головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение, спутанность сознания или потерю координации, это могут быть признаки теплового удара. Немедленно перейдите в прохладное место, выпейте воды, приложите прохладный компресс к голове, шее и запястьям. Если состояние не улучшается или человеку становится только хуже, необходимо незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь.
помощь. И еще один полезный совет.

жаркую погоду не забывайте проветривать помещение в утренние и вечерние часы, а днем держите окна закрытыми, шторами или жалюзями. Это поможет сохранить прохладу в доме и уменьшить воздействие высокой температуры. Берегите себя и своих близких, соблюдайте самые простые рекомендации, которые помогут легче перенести экстремальную жару, сохранить здоровье и хорошее самочувствие даже в самые знойные летние дни. Это была информация о погоде на сегодня, а также небольшой совет по здоровью. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: 15-16 августа в городе Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости состоится второй чемпионат мира по национальной борьбе «Густенгири». Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены из более чем 70 стран мира. Борцы будут соревноваться в 9 весовых категориях, в частности, 3 среди женщин и 6 среди мужчин. Победители в каждой весовой категории получат по 20 тысяч долларов, серебряные призеры по 10 тысяч долларов, а бронзовые призеры по 5 тысяч долларов. Напомним, что первый чемпионат мира по национальной борьбе «Густенгири» проходил с 28 по 31 августа 2024 года также в городе Душанбе. В нем принимали участие более 200 спортсменов из 60 стран мира. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

слушаете русский блог радио Садовой Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoydushanbe.tj.

0: Лето в самом разгаре, и синоптики сообщают, что в большинстве районов страны ожидается температура выше климатической нормы, из-за чего возрастает риск получить солнечный или же, что еще хуже, тепловой удар. Сегодня узнаем о симптомах и профилактических мерах. Солнечный и тепловой удар чреваты для человека многими неприятными или даже очень серьезными последствиями. Солнечный удар – это разновидность теплового воздействия. Инфракрасное излучение в первую очередь влияет на ткани головного мозга, что сопровождается кислородным голоданием. Тепловой же удар возникает при общем перегреве, что влияет на общее состояние организма. Подробнее в этой теме нам помог разобраться в врач-терапевт, нужный Владимир Владимирович.
1: Летом бывает два вида ударов. Тепловой удар и солнечный удар. Солнечный удар из-за нахождения под прямыми лучами солнца. И происходит из-за того, что солнце разогревает и голову, и кровь, которая протекает в коже и под кожей. В результате температура тела повышается, и адаптационные резервы организма, которые реализуются через потение, иссякают, и человек теряет сознание, либо ему становится плохо, но это не так страшно, как тепловой удар. Тепловой удар намного тяжелее. Он происходит как в дневное время, когда может быть солнце или может его не быть, а также в ночное время, когда солнца уже нет. И зависит он от состояния температуры окружающей среды. Человек адаптируется к повышенной температуре вне себя через потение. То есть мы пьем воду, мы содержим внутри себя определенное количество жидкости в крови, в тканях, в органах. Когда становится жарко, мы потеем. Когда мы потеем, то вода испаряется с тела. Тело таким образом охлаждается, точно так же, как охлаждается холодильник, в котором испаряются разные теплоносители. Но бывают такие температуры, когда испарения с тела уже не хватает для того, чтобы охладить тело человека. И происходит и сгущение крови от того, что жидкая часть крови испаряется в виде воды. И от того, что при перегреве, так же как любая техника, телевизоры, сотовые телефоны, фотоаппараты, человек перегревается и начинает плохо работать. Начинает повышаться давление, появляется головная боль. Во всех внутренних органах накапливаются токсины, которые не могут выводиться. Происходит нарушение газообмена. Человек это чувствует, появляется слабость, он чувствует, что готов упасть в обморок. Вот. Появляется жажда, хочется куда-нибудь в холодное помещение, в холодное место. Но бывает так, что человек не находит ни холодной воды, ни холодного помещения. Тогда давление падает и наступает обморок. Все хронические заболевания, которые есть у человека, они усугубляют тяжесть теплового удара, потому что они тут же обостряются. Ну, в разной степени. Например, гастрит или язва, конечно, не обострится, но они вызовут более быстрое наступление состояния дистресса. Хочу пояснить, что в медицине есть понятие стресса и дистресса. Стресс – это когда нить натягивается, но не рвется. А дистресс – это когда рвется. Чаще всего люди называют стрессом именно дистресс. И вот этот дистресс как раз и происходит при перегреве, когда начинают отказывать внутренние органы. Профилактика теплового удара простая. Не допускать перегрева организма. Находиться в прохладных помещениях летом, там, где работает кондиционер. Пить много жидкости, потому что должно быть потение. Можно носить с собой воду во флаконах, обливаться, брызгать друг на друга. Любыми способами охладить тело. Носить на голове панамы, чтобы лучи солнца не попадали на голову и не грели. Если вы чувствуете, что тепловой удар начинается у вас, заболела голова, появилась слабость, чувствуете дурноту, надо солнце перейти в тень, попить воды, прилечь, лучше найти помещение с кондиционером, где можно охладиться. Если это происходит у другого человека, человек может упасть, потерять сознание. Для этого надо его удобно уложить, чтобы он лежал на ровной поверхности, чтобы не запал язык. Ноги немного приподнять вверх, чтобы кровь прилила к голове, чтобы человек вышел из обморока. Побрызгать водой на лицо, на руки, на ноги, полить водой на одежду. Можно человека занести в помещение, где есть кондиционер, или опуститься в подвал, в любое прохладное помещение внизу, унести в тень, не оставлять человека на свету и в жарком месте. Если это не помогает, то вызывать скорую, потому что скорая помощь отвезет человека в больницу, где могут спасти. Тепловые удары постоянно являются причиной смерти людей. Очень внимательно относитесь к своему самочувствию, чтобы не допустить развития теплового удара. И обязательно смотрите за окружающей средой. Находитесь ли вы в сильной жаре, и сможете ли вы избежать теплового удара, чтобы уйти куда-нибудь в какое-нибудь из помещений. Потому что опасность теплового удара подстерегает летом каждого человека. Хочу особое внимание уделить детям. У маленьких детей теплорегуляция значительно слабее, чем у взрослого человека. И дети подвержены тепловым ударам во много раз сильнее, чем взрослые. Например, вы все читаете в новостях, что периодически маленьких детей оставляют в закрытых машинах. И пока мама на 5-10-15 минут ушла в торговый центр, ребенок в это время погибает от теплового удара. Поэтому заботьтесь в первую очередь о детях, чтобы у ребенка была вода, панамка и что-нибудь прохладное рядом. Кроме детей, еще риску получить тепловой удар подвержены люди старшего возраста, потому что у них терморегуляция, во-первых, слабее в силу лет, а во-вторых, люди с каждым годом теряют жидкость. Например, к 70 годам мужчина теряет 30% воды внутри тканей, женщина 50%. За счет этого внутренние органы содержат малое количество жидкости, и из-за тепла эта жидкость, которая есть, быстро сгущается, и приходится им либо пить воду, либо состояние резко ухудшается. Кроме этого, подвержены повышенному риску теплового удара люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с гипертонией, потому что в начале нагрева артериальное давление повышается до значительных цифр. У любого человека, у гипертоника особенно. Хотя при обмороке происходит снижение, например, 60 на 0, то есть есть феномен нуля, когда при перегреве нижнее давление не определяется совершенно. То есть капилляры расширены. Человек стоять на ногах не может, и к нему возвращается сознание только лежа, особенно если конечность его приподнята. Подытоживая сказанное, я скажу, что пейте воду, держите воду при себе, старайтесь меньше находиться на солнце, прогнозируйте, сколько вы будете находиться на солнце, где вы можете охладиться, либо зайти в помещение, в магазин с кондиционером. Не стесняйтесь потеть, не стесняйтесь зайти в кафе, где посидеть у работающего кондиционера, попросить что-нибудь холодненькое попить. Смотрите за своими детьми, потому что ребенок, который с вами находится, может получить тепловой удар тогда, когда вы еще даже не почувствовали никаких признаков, что вы перегреваетесь.
0: Повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, усиление потоотделения, учащение дыхания и пульса, головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота и рвота. В тяжелых ситуациях потеря сознания и судороги являются основными признаками солнечного и теплового удара. Отмечу, что также существует три разновидности последствий солнечного и теплового удара. В первом случае может остановиться дыхание и сердце. во втором – остановка сердца и кома, в третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич. Что касается профилактики, в жаркие солнечные дни лучше носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову стоит защищать легкими светлыми головными уборами или зонтом. В жаркую погоду головной убор смачивать водой. Рекомендуется глаза защищать темными очками. Необходимо регулярно принимать прохладные, не холодные напитки. Жажду предпочтительно утолять, используя подсоленную воду или воду с лимоном. Зеленый чай, не сладкий сок. Запрещается употреблять кофе для утоления жажды. При приеме солнечных ванн в горизонтальном положении голова должна быть чуть приподнята, лицо накрыто шляпой или полотенцем. Нельзя играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры. При активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает. Необходимо избегать длительных работ или пребывания на солнцепеке. На улице нужно избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени. Без особых причин в очень жаркую погоду не стоит выходить из дома или же делать это до 12 часов и после 4-5 часов вечера. На отдыхе стоит пользоваться солнцезащитными кремами, не находиться под прямыми лучами солнца, не употреблять алкоголь и жирные продукты. Человеку зачастую бывает плохо жарким летом в переполненных автобусах или маршрутках. В таком случае можно воспользоваться небольшим лайфхаком. Заранее купить бутылочку с водой из холодильника и, находясь в транспорте, прикладывать ее к шее, сбоку, к еремной вене. Так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия хронических заболеваний горла. Берегите себя и своих близких. Мы прервемся на очередную музыкальную паузу, а после будем вместе.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

На сегодняшний день в городе Душанбе полностью в электронном формате предоставляется более 3700 государственных услуг. Об этом в ходе пресс-конференции исполнительного органа государственной власти города Душанбе сообщил первый заместитель председателя города Душанбе Бахтиё Шарифи. Было отмечено, что в рамках реализации электронной политики умный платеж к настоящему времени к системе подключено 308 структур городских предприятий и учреждений министерств и ведомств, а также 18 банков страны. Сообщалось, что в рамках проекта электронной карты города Душанбе, реализация которого включает 8 этапов, в настоящее время полностью завершены 2 этапа картографирования и проектирования системы. Работы на остальных этапах продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Бахтиёр Шарифи отметил, что благодаря эффективной реализации программ и планов экономического и цифрового развития, внедрению интеллектуальных решений и расширению использования высоких технологий, Душанбе вступил на новый этап эффективного городского управления. В ходе пресс-конференции также было сообщено, что в настоящее время в рамках проекта «Умный город» уже реализовано более 20 различных интеллектуальных проектов. С 1 по 31 августа на основании решения председателя города Душанбе в столице и ее районах пройдет ярмарка продажа школьной формы и школьных принадлежностей, которая проводится ежедневно во всех 4 районах столицы. В ней примут участие швейные предприятия и производственные цеха страны, представляющие школьную форму, изготовленную в соответствии с рекомендациями по школьной форме для учащихся общеобразовательных учреждений, разработанными Министерством образования и науки Республики Таджикистан.

0: Первый международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка объединяет сердца» пройдет с 17 по 20 сентября в Государственном цирке Таджикистана в честь 35-летия государственной независимости страны. Фестиваль проводится при поддержке правительства Республики Таджикистан и Министерства культуры Республики Таджикистан. В работе фестиваля примут участие творческие лица со всего мира. Его целью является популяризация циркового искусства, содействие обмену опытом между профессионалами и укрепление международных культурных связей. Вы слушали новости на радио Саду и Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: شما سولفا شدید شما را نراحت میکند شربت برمیسال سولفا را رفت نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفا نبود خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال

Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душамбе, с вами я, Ангелина Салихова. А сегодня в рубрике «Актуальный вопрос» у нас действительно достаточно актуальная тема – здоровый образ жизни и утренняя гимнастика. Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде, природной, технической и социальной, и активное долголетие. Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни человека. Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляясь с трудностями, а если придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радости жизнь. Здоровье – бесценное богатство каждого человека в отдельности и всего общества в целом. Как же укрепить свое здоровье? Ответ прост – вести здоровый образ жизни.

Итак, первое. Режим дня и здоровье человека. Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по индивидуальному плану. Так, например, режим дня студента определен учебным планом занятий в учебном заведении. Режим военнослужащего – распорядком дня, утвержденным командиром воинской части. Режим работающего человека – началом и концом рабочего дня. Таким образом, это установленный распорядок жизни человека, который включает в себя труд, питание, отдых и сон. Главной составляющей режима жизнедеятельности человека является его труд, который представляет целесообразную деятельность человека, направленную на создание материальных и духовных ценностей. Режим жизнедеятельности человека должен быть подчинен прежде всего его эффективной трудовой деятельности. Работающий человек живет в определенном ритме. Он должен в определенное время вставать, выполнять свои обязанности, питаться, отдыхать и спать. И это неудивительно. Все процессы в природе подчинены в той или иной мере строгому ритму. Чередуются времена года, ночь сменяется днем, день снова приходит.

Другие часы – дни, когда нагрузка снижается, наступает отдых после утомления, восстанавливаются силы и энергия. Правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека. Теперь необходимо остановиться на вопросе об отдыхе. Отдых – это состояние покоя или активной деятельности, ведущее к восстановлению сил и работоспособности. Наиболее эффективным в деле восстановления работоспособности является активный отдых, который позволяет рационально использовать свободное время. Чередование видов работы, грамотное сочетание умственного и физического труда. Физическая культура обеспечивает эффективное восстановление сил и энергии. Отдыхать человеку требуется ежедневно, еженедельно, выходные дни, ежегодно во время очередного отпуска, используя свободное время для укрепления физического и духовного здоровья.

На втором месте у нас рациональное питание и его значение для здоровья. Извечное стремление людей быть здоровыми и работоспособными привело к тому, что в последнее время много внимания стало уделяться рациональному питанию как одному из важных компонентов здорового образа жизни. Правильное научно обоснованное питание – это важнейшее условие здоровья, работоспособности и долголетия человека. С пищей человек получает все необходимые элементы, которые обеспечивают организм энергии, необходимые для роста и поддержания жизнедеятельности тканей. Необходимые организму питательные вещества подразделяются на 6 основных типов – углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные элементы и вода. Правильно питаться – это значит получать с пищей в достаточном количестве и в правильном сочетании все, что требуется организму. Правильное питание – это прежде всего разнообразное питание с учетом генетических особенностей человека, его возраста, физических нагрузок, климатических и сезонных особенностей окружающей среды. Оно позволяет организму максимально реализовать его генетический потенциал. Однако превзойти этот потенциал организм не в состоянии, как бы хорошо не было организовано питание. Необходимо отметить, что нет таких пищевых продуктов, которые сами по себе были бы хорошими или плохими. Питательной ценностью в той или иной степени обладают все пищевые продукты, но не существует и некой идеальной пищи. Важно не то, что мы едим, а сколько едим, когда едим и в каких сочетаниях съедаем те или иные продукты.

Третье – это влияние двигательной активности и закаливания. Физическая культура всегда занимала ведущее место в подготовке человека к активной плодотворной жизнедеятельности. Она успешно может решить проблему нарушенного равновесия между силой эмоциональных раздражителей и реализацией физических потребностей тела. Это верный путь к укреплению духовного и физического здоровья. Физическая культура оказывает важное воздействие на умение человека приспосабливаться к внезапным и сильным функциональным колебаниям. Всего у человека 600 мускул, и этот мощный двигательный аппарат требует постоянной тренировки упражнений. Мышечные движения создают громадный поток нервных импульсов, направляющихся в мозг, поддерживают нормальный тонус нервных центров, заряжают их энергией, снимают эмоциональную перегрузку. Кроме того, люди, постоянно занимающиеся физической культурой, внешне выглядят более привлекательными. Занятия физической культурой – лучшая мера профилактики употребления алкоголя, курения и наркомании. Тренированность придает человеку уверенность в себе. Люди, постоянно занимающиеся физической культурой, меньше подвержены стрессу. Они лучше справляются с беспокойством, тревогой, угнетенностью, гневом и страхом. Они не только способны легче расслабиться, но и умеют снять эмоциональное напряжение с помощью определенных упражнений. Физически тренированные люди лучше справляются с болезнями. Им легче вовремя засыпать, сон у них крепче. Им требуется меньше времени, чтобы выспаться. Некоторые физиологи считают, что каждый час физической активности продлевает жизнь человека на 2-3 часа.

0: Обязательная зарядка – это обязательный минимум физической нагрузки за день. Необходимо сделать ее такой же привычкой, как умывание по утрам. Все люди на Земле прекрасно знают о пользе зарядки по утрам для всего организма. Об этом рассказывают еще в начальной школе, стараясь привить привычку вести здоровый образ жизни каждому ребенку. Однако на самом деле мало кто готов встать с утра пораньше и сделать хотя бы несколько элементарных упражнений. Хотелось бы отметить, что у нас в стране проводятся групповые утренние субботние зарядки, которые уже несколько лет активно проводятся по поручению основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Но не обязательно участвовать на групповых зарядках. Как уже было отмечено, зарядку можно делать и одному. Если пересилить себя и начать раньше просыпаться по утрам для зарядки, то это, несомненно, улучшит настроение, самочувствие, повысит организованность и дисциплинированность. Вы зарядитесь бодростью на весь день. Зарядка, особенно в сочетании с контрастным душем, помогает лучше проснуться и лучше себя чувствовать, чем вы будете эти 10 минут просто валяться, пытаясь встать с кровати. Особенно продуктивно выполнять зарядку на свежем воздухе. Также сейчас многие фитнес-клубы работают 24 часа в сутки и позволяют посещать их с утра. Это будет некая замена зарядки на свежем воздухе, если у вас рядом с домом нет парков или скверов, где бы вы могли делать упражнения. Какое же влияние утренняя зарядка оказывает на организм человека? В первую очередь, пользой утренней зарядки является то, что она способна приучить вас к режиму. Также зарядка помогает улучшить обменные процессы в организме, повысить устойчивость организма к стрессам, продлевает молодость, в организме замедляются процессы старения, происходит активация клеток головного мозга, позволяя сохранить ясность ума весь день. Человек становится более выдержанным и спокойным. Утренняя зарядка помогает держать себя в форме, а также сбросить лишний вес. Физические упражнения помогут улучшить сон, аппетит, повысить работоспособность, избавиться от сонливости и вялости. Но также имеются и противопоказания. Если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет никаких отклонений в физическом и психическом развитии, зарядку вы можете делать смело, не боясь последствий. Однако, если у вас проблемы с сердцем, суставами, спиной, то необходимо проконсультироваться с врачом на предмет того, какие упражнения вам показаны, а какие пока лучше не практиковать. Противопоказаний к утренней зарядке совсем немного. Практически любой человек, за некоторыми исключениями, может ею заниматься. В основном к противопоказаниям относятся простудные заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой тела, кровоточение, воспалительные процессы, нарушение давления, злокачественные опухоли, заболевания почек. И наверняка у многих наших слушателей появился вопрос: и как же делать зарядку по утрам? Прежде всего, необходимо установить вашу возрастную категорию, так как продолжительность зарядки для каждого возраста своя. Если вы делаете зарядку со своим ребенком, следует помнить, что дети быстро утомляются и переключают внимание, поэтому продолжительность зарядки для них не должна превышать 10 минут. Если малыш совсем маленький, 2-3 года, то следует приучать его к зарядке через игру, самим весело показывая упражнения. Если вы чувствуете, что ребенок устал, лучше прекратить занятия, иначе он переутомится еще больше и у него напрочь отпадет желание делать зарядку. С ребенком постарше можно постепенно увеличивать длительность и интенсивность тренировки, включая более сложные упражнения, но контролировать состояние ребенка на предмет усталости нужно обязательно. Как я уже отмечала, занятия лучше проводить на свежем воздухе, но если это невозможно, то в хорошо проветренном помещении. В дальнейшем ребенок сам сможет при желании увеличить время занятия и его элементы. Взрослый человек может выполнять зарядку уже более насыщенно, но продолжительность не должна быть более 30 минут, так как главное для зарядки – это растормошить организм, дать ему проснуться, а не нагружать его ненужными лишними упражнениями. В пожилом возрасте от 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин выполнять зарядку также очень полезно. Время можно немного снизить, если вы чувствуете, что вам тяжело даются некоторые упражнения. Не нужно перенапрягаться и делать дополнительную нагрузку на сердце и органы. замены дыхания. Зарядку в таком возрасте полезно совмещать с душем или обливанием. Часто можно встретить пожилых людей, занимающихся так называемой финской скандинавской ходьбой. Это великолепная альтернатива зарядке по утрам, так как заниматься ею легко. Противопоказаний к ней нет практически никаких. Продолжительность зарядки не должна быть более 30 минут. Упражнения в любом возрасте должны быть легкими. Поднятие тяжести с утра лучше не выполнять, особенно в пожилом возрасте, чтобы не сорвать спину. А к комплексу упражнений можно внести упражнения шеи, туловища, рук и ног. А на этом наша рубрика «Актуальный вопрос» подходит к концу. Берегите себя и свое здоровье, чаще занимайтесь утренней гимнастикой, ешьте полезную пищу и больше внимания уделяйте своему здоровью и здоровью своих близких.
1: Слушайте русский блог радио «Садовое Душанбе» каждый день с 11 до часу дня на волне 102,2 FM в городе Душанбе, 100,2 FM в Сагдийской области, 103,1 FM в Хатлонской области и 102,5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoedushanbe.tj.
2: В эфире информационная служба радио «Садовое Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Вы на волне 102,2 FM. Это радио «Садовое Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В сентябре в республике состоится фестиваль национальных спортивных игр, который проводится на основании графика проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок и конкурсов культурно-просветительского характера и народных традиций в республике Таджикистан на 2026 год, утвержденного распоряжением президента республики Таджикистан. Фестиваль национальных спортивных игр проводится с целью возрождения и развития национальных видов спорта, воспитания подрастающего поколения в духе уважения и почитания истории и национальных традиций предков, а также укрепления здорового образа жизни, формирования чувства национального самосознания и самопознания, повышения политической бдительности и профилактики нежелательных явлений среди подростков и молодежи. Фестиваль будет проводиться по 8 видам спорта, в частности традиционной национальной борьбе, поло, плаванию, тяжелой атлетике, армрестлингу, бегу на дистанции 200, 400 и 800 метров, шахматам и перетягиванию каната, а также по 10 видам показательных игр – петушиные бои, чилик-дангал, ланкабузи, игра в кости, стрельба из лука, фехтование, стрельба из рогатки, метание камней из пращи, хойталак и запуск воздушных змеев на уровне городов и районов республики. Вы слушали новости на радио «Садовое Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Команда «Радио Мир. Беларусь» впервые выпустила книгу. А также новости из Кыргызстана и Азербайджана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Новый горнолыжный курорт в Кыргызстане сможет принимать до 4 миллионов туристов ежегодно. Его строят в Иссык-Кульской области. Курорт объединит сразу три горные вершины, а первые склоны туристы смогут увидеть уже в этом сезоне. Асель Усенова побывала на запуске первой канатной дороги.
2: Претендовать на лидерство в Центральной Азии у курорта есть все причины. К предстоящей зиме здесь запустят 47 километров трасс. А это в два раза больше, чем на соседних курортах Казахстана и Узбекистана. Подъемники строит австрийская компания. На техническом запуске дали старт двум линиям канатных дорог. Сейчас ведется строительство еще четырех таких же. А вот оборудовать горнолыжные склоны доверили российской компании, говорит пресс-секретарь комплекса Бермет Курманбекова.
3: Это компания, которая строила лыжные трассы, проектировала, строила лыжные трассы в таких курортах, как Манжирок на Алтае, в Сочи, в Розовых Хуторе, в Красной Поляне, где как раз таки проходили Олимпийские игры.
2: Но главным центром зимнего отдыха в Иссык-Кульской области пока остается Каракол. В Джиргалане всю инфраструктуру и коммуникации приходится поднимать с нуля. Профильные ведомства работают комплексно, говорит директор курорта Джерканбек Максутов.
4: Это проект государственного значения. Все министерства и ведомства нам помогают. То есть дорогу строит Министерство транспорта, электроснабжения, Министерство энергетики, Госстрой строит административные здания. Очистное сооружение мы проводим за счет государства, за счет республиканского бюджета до точки подключения.
2: Инвесторам зеленый свет. Мистер Ван уже освоился в Кыргызстане. За плечами четырехзвездочный отель в Бишкеке. Строительство в горах считает рискованным, но верит в потенциал региона. Иностранным предпринимателям земли выдают в аренду на 49 лет.
5: Но у нас такой опыт нету здесь строить, потому что здесь рядом нету комплектующих завод. Придется еще возить тарико, сырье. Это у нас такого опыта нету. Но мы постараемся. Мы имитируем очень хорошо.
2: Возводить горнолыжный гигант будут в три этапа. Полностью завершить масштабное строительство планируют к 2032 году. После финального запуска курорт сможет принимать до 4 миллионов туристов ежегодно.
0: Азербайджан.
1: 116 современных нарядов от 15 дизайнеров представили в Баку. Модный показ прошел в Азербайджанском национальном музее ковра. Источником вдохновения для модельеров послужили эскизы народного художника Летифа Керимова. Эльшан Алиев оценил коллекцию.
6: Традициям азербайджанского ковроткачества сотни лет. Этот вид искусства включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ковровые мотивы всегда побуждали художников к созданию новых идей. На манекенах не просто наряды, а настоящие произведения искусства. Изысканный шелк всех цветов радуги, а главный акцент – роскошные ковровые узоры. Это смелое сочетание вековой символики и модных трендов, говорит заслуженный деятель искусства Азербайджана, модельер-дизайнер Фахрия Халафова.
7: Готовясь к этому проекту, мы очень долгое время находили в здании этого прекрасного музея, черпали отсюда вдохновение. И самое главное, что именно эти красоты сегодня будут продемонстрированы на подиуме.
6: Орнаменты азербайджанских ковров, сакральная геометрия, в которой зашифрованы цветы, мифические драконы и лесная живность. Коллекция создавалась практически вручную. Это тончайшая работа, требующая колоссального терпения, времени и, конечно, богатой фантазии. Вот что отметила в беседе с нами директор Азербайджанского национального государственного музея ковра Азербайджана Амина Меликова.
8: 15 дизайнеров, азербайджанских дизайнеров, которые работают в стиле этно, они работали с сотрудниками нашего музея. И вдохновившись орнаментами азербайджанских традиционных ковров, они создали сегодняшнюю коллекцию.
6: Над этой этнографической линией модельер Фахрия Халафова трудилась не один год. В ее основе только натуральный шелк. В каждом наряде культура азербайджанского народа. Прежде чем перенести декор на ткань, дизайнер месяцами исследовала старинные полотна и тем самым расшифровывала почерк почерк мастериц разных школ ковроделия.
7: И на протяжении многих веков создавались наипрекраснейшие орнаменты, среди которых такие известные, как бута, ковровые орнаменты. Я же для завершения своей коллекции создала орнамент цветка хары-бюль-бюль. Это уникальный цветок, который цветет только в Шуше. И представила я его в виде символических ковровых орнаментов.
6: Фестиваль объединил сотни ценителей искусства. Зрители показа долго не отпускали с подиума авторов изысканных коллекций и их моделей.
0: Беларусь.
1: Команда «Радио Мир Беларусь» впервые выпустила книгу. В ней описан путь, который проделали 70 предприятий страны, большинство из которых начали работать в первой половине 20 века, а часть из них еще в 19-м. Главная особенность в том, что почти все заводы действуют до сих пор и выпускают современную продукцию. Подробности у Екатерины Дорошевич.
9: Книга родилась из проекта на «Радио Мир Беларусь». Он выходил в эфир в 2024 году в год качества. Заместитель главного редактора Анна Иваницкая собрала малоизвестные исторические факты, а дополнили их редкими архивными фотографиями.
10: Я находила такие факты, которые удивляли даже сами предприятия, и они меня заставляли перепроверять и потом доказывать им, что это действительно так и было. Вот, допустим, наш один из производителей молочных изделий, он узнал, какой формы у них были сырки. На самом деле. Вот эти сладкие сырки, к которыми мы привыкли, на самом деле, они у нас сейчас знаменитые наши глазированные. Они такой продолговатой формы, они были круглые, как шайба.
9: Особенность этого издания в том, что в основу его легли уникальные архивные записи, говорит главный редактор «Радио Мир Беларусь» Ирина Мартьянова.
11: Это старые оцифрованные пленки. 50-60-е годы, когда зарождалась промышленность Беларуси. Наши коллеги тоже ездили, снимали, брали интервью, синхроны у тех, кто стоял у конвейеров, у бригадиров. По сути, это история от первого лица.
9: Услышать уникальное интервью можно было в радиоэфире, а в интерактивной книге есть QR-код, который дает читателю доступ к ним. Это десятки редких архивных свидетельств прошлого века. Книга о белорусских предприятиях от «Радио Мир Беларусь» выпущена тиражом в 500 экземпляров.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российской и украинской певицы Анны Асти, бывшей солистки группы «Артик и Асти». Она родилась 24 июня 1990 года в Черкасах. Свои первые композиции она начала писать в 2007 году, после расставания с молодым человеком. В 2010 году продюсер Артем Умрихин после ухода из группы «Караты» задумал создать новый музыкальный проект «Артик и Асти». В интернете он наткнулся на записи Анны и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию «Антистресс», которая не имела большого успеха. Однако у следующей композиции «Моя последняя надежда» был стремительный рост. Через три года группа выпустила дебютный альбом «Рай 1 на двоих», после записи которого переехала из Киева в Москву. После выхода уже второго студийного альбома «Здесь и сейчас» музыкальный коллектив обрел большую популярность. В частности, пластинка была признана российским альбомом года в 2015 году по версии аудиосервиса Яндекс.Музыки и заняла девятую строчку рейтинга самых скачиваемых альбомов в русскоязычном iTunes. Но самой успешной работой для «Артик и Асти» стал совместный хит с Артемом Качером «Грустный дэнс», который имел свыше 2 миллионов радиоэфиров и в будущем вошел в первую часть студийника 7. 2 ноября 2021 года «Артик» объявил об уходе певицы Асти из группы. С момента ухода Анна начала собственную сольную карьеру. Давайте начнем наш сегодняшний хит-парад с трека «Грустный дэнс».

конца 2021 года певица представила свой сольный проект «Ана Асти», а уже в начале следующего года выпустила дебютный сингл «Феникс», став артисткой лейбла Universal Music Russia. Однако в марте того же года исполнительница после закрытия лейбла стала выпускать последующие релизы на мета-лейбле. Первым синглом на мета-лейбле «Анна Асти» стала совместная работа с Филиппом Киркоровым «Хобби», выпущенная 29 апреля 2022 года.

Спустя пару месяцев Анна выпустила еще несколько треков, среди которых «По барам» и «Ночью на кухне» были самыми топовыми. В конце 2022 года исполнительница получила свою первую награду в сольной карьере на фестивале «Песня года». Через год Анна представила очередные хиты «Верю в тебя» и «Царица». Кстати, предлагаю завершающей песней поставить именно «Царицу».

0: طفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار اشک چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوابکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
1: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بی خوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود می‌سازد سوسپنسیای پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلاً با دکتر مصلحت کنید
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند با سلامتی ضرر رساند. تابستان بی خطر، کافه سلامتی شماست.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пердифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Гузориши муфассал.
4: Ба ҳолати 3 июни соли ҷорӣ, дороиҳои амонатбонк ба 13 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба